0: Сзади под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро. Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

алкотестер. Непреклонен алкотестер. На работу я поеду.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

слушать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: В Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. В них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+. Я самая красивая,
7: но не твоя. Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу.

0: Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Житель Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение от должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось

0: данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали, а не просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. У них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио Комета.
1: Больше, чем радио.
2: Радио Комета. Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России необходимо предусмотреть дополнительные гарантии для педагогов, чтобы привлечь в профессию больше молодых кадров. Для предоставления дополнительных мер поддержки учителям, а также врачам, следует приравнять их к госслужащим, заявил сенатор Айрат Гибаддинов. Сегодня у молодых педагогов, которые только начинают профессиональный путь, зарплата находится на минимальном уровне. Зачастую им сложно даже платить аренду, и ипотека тем более остается недоступной, констатировал член Совета Федерации. По этой причине учителя либо уходят из профессии, либо переезжают в регионы, где для них на местном уровне предусмотрены дополнительные льготы. Отправить деньги за границу по номеру телефона можно с помощью системы быстрых платежей через приложение ряда российских банков, об этом пишет Газета.ру. Переводы по номеру телефона доступны далеко не для всех стран. Чаще всего в приложениях российских банков можно найти Беларусь, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. У некоторых кредитных организаций перечень шире, однако единого списка нет. Каждый банк самостоятельно определяет географию и партнеров для таких операций, заявляют эксперты. И в завершении выпускаем. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство фильтрует желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. Об этом свидетельствуют данные исследования.

0: исследование одного из ювелирных брендов. По данным опроса, 41% россиян заранее оценивают, насколько подарок уместен по цене. Еще 22% добавляют в список большую часть желаний, но некоторые предпочитают не указывать, а каждый пятый признался, что часто скрывает то, что на самом деле хотел бы получить. Главный стоп-фактор – цена. 22% не добавляет некоторые позиции из опасения, что подарок окажется слишком дорогим. В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить в виш-лист, оказались автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения и нижнее белье. Путешествия постеснялись бы указать 13% россиян, технику 12%, деньги 9%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салат.

0: Салаты. Большой выбор горячих блюд.
1: Чехов. Улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
0: Пойдемте уже. Не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

услышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM. Hello.
2: Столица Чеховского района, 11 часов.
3: Новости на радио «Карета».
4: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение от должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. У них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию

0: 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Больше, чем радио. Комета.

0: лето. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет

0: наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ореховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В любимом городе полдень.
2: Страны и мира. О главном.
3: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе эры ГЛОНАСС. Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете РУ генеральный директор акционерного общества ГЛОНАСС Алексей Ракевич во время Восточного экономического форума 2026. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется введение в эксплуатацию моста и автомобильного пункта пропуска «Хасан». Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Его цитирует ТАСС. По словам министра, прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли, а также позволит предпринимателям сократить транспортные издержки. В августе стало известно, что строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе России и Северной Кореи находится на финальной стадии. Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, самого моста – 1 километр. На нем обустроят две полосы. В апреле 26 года на границе завершилась упаковка пролетного строения. И в завершении выпуска американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль открылся с вручения Клуни почетного приза за карьерные достижения. Артист неоднократно участвовал в фестивале как актер и представлял свои режиссерские работы, которые получали различные награды. На открытии показали конкурсный фильм «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, известного по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Новая лента посвящена медиамагнату Руперту Мердоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не...

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета 92 и 6 FM.
2: Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
2: Комета. Рабочий полдень.
4: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Мы начинаем нашу музыкальную программу по вашим заявкам, приветам и пожеланиям. Телефон прямого эфира 8.

916-244-00-44. Сегодня у нас 4 сентября, пятница райская, поэтому впереди выходные, что могу сказать. Но время идет быстро. Видите, уже 1 сентября вот был вот во вторник. И понимаешь ли, сегодня уже пятница, 4. Очень-очень быстро идет время. Надо все успеть, все успеть. Тем не менее, 6 сентября 2026 года в музее-заповеднике Чехова-Мельхова пройдет праздник, 20-й юбилейный фестиваль «Таксы Чехова». Он посвящен любимым питомцам писателя, поэтому все в Мельхова. Погода позволяет, слава богу, дождя вроде как нет и не ожидается, поэтому слава богу, что погода вроде началась неплохая для месяца осени первого, да. Итак, начнем мы с музыки Арыша «Блестящие восточные сказки». Дальше композиция «Жизнь» в исполнении «E-Type». И если у кого-то есть пожелания прислать ваши заявки, привет и пожелания по телефону 8-916-244-00-44, присылайте. Но, пожалуй, вот мы сейчас с музыки начнем, а потом будет немного рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM Чехов с Игорем и программу «Рабочий полдень». Телефон прямого эфира 8 916 244 00 44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: Привет! Мы группа «Арабески». И вы слушаете радио «Комета».

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: 92,6 FM.
2: Радио Комета.
3: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Между тем, что хочу сказать. Вчера в сообщениях международных промелькнуло такое сообщение, что с 3 сентября

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первая чеховская.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Между тем, программа «Рабочий полдень» отбивает первый час. Группа Pet Shop Boys с композицией «So Hard» переносится на следующий час. Ну, я вот прочитал о том, соответственно, новость о том, что компания Volkswagen сокращает очень много людей, чтобы, так сказать, сохранить компанию. Но будем следить, как у них там вообще все с машинами. Итак, до встречи в следующем часе. Группа

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение от должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметит ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. В них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект.

0: Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно перешел второй час, 13-12 на часах, и я начну, пожалуй, с радиокалендаря, скажу, что в этот день, в 65-м году, группа Beatles 9-й раз поднялась в Америке с песни Help на вершину чарта Billboard. Что я хочу сказать по поводу Beatles? Вот пришло сообщение от, так сказать, Муз-печати мировой, да, пишут, что сын Йоко Оно и Джона Леннона, младший который, да, стал отцом в 50 лет. Ну, в общем, сына назвали Аурелий. Ну, в общем, самой бабуське сейчас, Йоко Оно, 93 года, стукнуло в феврале. Вот, поэтому Джон Леннон, к сожалению, не дожил до этого светлого часа, поэтому у него есть еще брат, хочу сказать, старший брат Джулиан, вот, который... музыкант. Ну, в общем, Шон тоже музыкант, но недостаточно успешно. У Джулиана как-то получше было. В общем, я, пожалуй, что здесь сейчас делаю? Я, пожалуй, поставлю Beatles песню Help и братца поставлю Джулиана Леннона с пластинки, которая выпущена была фирмой «Мелодия Волод». Пластинка хорошая. Купите, если увидите. Вот последующие два альбома были не такие успешные.

0: приятная, но Волод супер. Волод хороший пластик. Вот она мне нравится. Вот. Так что поставим моего брата. Йока. Ой, Шона Леннона. Шона Йока Она Леннон. Вот так вот он правильно, да? Вот. Поэтому всех поздравляю с таким событием. Поэтому дети, рождение детей, это прекрасно. Это прекрасно. Вот. Поэтому бабушка пока еще жила. Но у бабушки еще есть дочь, у которой тоже есть двое внуков. Поэтому они там все не одиноки. Все. Группа Битлз и Джулиан Леннон. Дальше реклама. И вот у меня пришла заявка. Я буду сейчас с ней работать. Я вам после рекламы об этом расскажу, что там прислали.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать.

0: Рабочий полдень продолжается. Между тем я заглядываю в наш радиокалендарь и скажу, что 4 сентября 1975 года впервые вышла программа «Что, где, когда». Ну, в общем, что могу сказать. С самого начала создатели этой передачи Владимир Ворошилов и Наталья Стеценко предложили формат, где зрители становились полноправными участниками, а не просто вот такими пассивными наблюдателями. Но именно вопросы зрителей, так сказать, разгадывались, да, участниками передачи. И вообще передача уникальная. Такой передачи нет нигде, и поэтому это, наверное, вот это ноу-хау российского, нет, советского телевидения, да? Вот, и, в принципе, мы всегда смотрели передачи не сколько, сколько из-за того, что там разгадывали всякие вопросы, но и из-за того, что там можно было послушать какие-нибудь хорошие, так сказать, хиты российские, ну, или международные, зарубежную эстраду тоже там показывали, поэтому мы смотрели по субботам эту передачу поздно вечером, очень-очень с большим интересом. Вот, поэтому читайте побольше, да, узнавайте побольше, так сказать, интернет сейчас дает такую возможность, ну и книги тоже, так сказать, не откладываются. На тему передачи «Что, где, когда» Игорь Саруханов. Далее у меня заявка от Сергея, который попросил композицию «Король и шут» «Марионетки». Ну, мы уже сыграли для него, естественно, что мы сыграли? Агутина сыграли и еще одну песенку сыграли для него. В общем, этого Игоря Сукачева. Вот, поэтому третья заявка сейчас будет после Игоря Саруханова. Ну, а у кого есть еще время, вы можете прислать свою заявку до конца буквально еще 12 минут. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Первая Чеховская радио.

0: 92.6 FM. Радио Комета. Радио твоего региона. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Завтра музыкальный глобус со мной в 9 часов. Приглашаю всех. От Зульфии заявочка, композиция «Хочу» в исполнении группы «Раки». На этом мы, пожалуй, на сегодня и простимся. Всем привет, хорошего настроения. И Зульфия желает всем хорошей пятницы. Всем пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство здравоохранения намерено изменить порядок проведения диспансеризации в России, добавив новые исследования. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Она пояснила, что ведомство подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения, направленные на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний, и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Продленку в детских садах могут поддержать работодатели и вузы. На открытие одной группы продленного дня в детском саду может и не потребоваться дополнительных вложений. Организовать ее можно с помощью перераспределения средств. Также поддержать эту инициативу могли бы работодатели и вузы, которым выгодна работа детского сада в определенной локации, считает зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так, в беседе она прокомментировала инициативу своих коллег, которые призвали продлить работу детских садов до 20:00. По словам Буской, такие группы на продленке точно появятся в дошкольных учреждениях. Сейчас регионам предстоит подумать и решить, как лучше воплотить эту идею в жизнь. И в завершении выпуска. 33-летняя россиянка за 90 дней доехала на велосипеде из Петербурга в Китай. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости». Девушка копила на путешествия, работая продакт-менеджером и репетитором иностранных языков. Из Петербурга она выехала 1 июня, а уже 31 августа была на границе с Китаем. В пути она провела 3 месяца. К дождю и ветру в лицо, по ее словам, она со временем привыкла. Во время путешествия она также отметила свой день рождения. В тот момент она была в Тюмени. В планах у девушки доехать до Шанхая и покататься по малоизвестным городам. А обратно она полетит уже на самолете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Камила.
1: Привет, это Микаэла Роуз с Арабьяски. Я желаю вам много удовольствия с Арабьяски.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка? Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
6: Привет! Мы группа «Арабески». И вы слушаете

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение от должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. В них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
2: Погода.
1: Предстоящие выходные в Чехове ожидаются переменной облачности и дожди. Воздух днем будет погреваться до 15-17 градусов. Ветер западный, порывистый, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Всем здравствуйте, в студии Дима Казанцев. Приветствую каждого. Желаю бодрости, оптимизма и, по возможности, радости. Вернусь с минуты на минуту с новостями. Всем продуктивного дня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Дефис АКБ.ру.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
2: Opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Папа Джонс Чехов.ру.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыкальных тем к коммуникации. Стало известно, что чаще всего граждане обсуждают с таксистами. Оказывается, на повестке таких разговоров городские новости. В числе популярных тем – житейские истории и погода. Старшее поколение чаще говорит о политике, а молодежь – о шоу-бизнесе и происшествиях. Разговоры в такси нередко становятся источником информации. Многие пассажиры узнают что-то новое от водителей, а после проверяют это в СМИ или обсуждают с близкими.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Есть хороший способ выйти из паутины негативных мыслей. Покинуть зону комфорта. Например, поехать на работу на общественном транспорте, если вы заядлый автомобилист. Или если не получается отказаться от руля, то перестать пересекать перекрестки на красный свет. Не подумайте, что я ворчу. Просто хочется, чтобы движение было безопасным для каждого из нас.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Всем доброго и продуктивного дня. В любом деле ищите отклик в собственном сердце. Особенно, когда ищете себя под хиты на знакомой волне.

92.6 FM. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
5: В эфире «Мысли вслух». С одной стороны, вы можете вдохновлять, с другой стороны, верить в то, что у человека нет крыльев. В физическом смысле крыльев, конечно, нет. Ну а в метафизическом каждый день новые крылышки.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Комета. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: В России пока не планируют вводить маркировку «Честный знак» на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов на полях Восточного экономического форума. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что хлеб отдельно исключили из постановления Кабмина о маркировке сладостей. Обычный хлеб не маркируется. Планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет, пояснил Юсупов. По его словам, решение о маркировке той или иной продукции всегда принимает правительство, а ЦРПТ в данном случае выступает лишь как оператор, исполняющий требования Кабмина. При этом причины для запуска маркировки в новой категории могут быть разными. Среди них Юсупов назвал объем контрафакта и необходимость контроля безопасности. Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости в рамках ВФ-2026 глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Должен быть образовательный элемент. Система финансовой грамотности в школах должна активно реализовываться, и не только на факультативной основе. Считаю, что надо рассказывать о тех рисках, которые у них есть, рассказывать о том, что последствия таких действий для них могут быть непоправимы», подчеркнул парламентарий. И в завершении выпуска. Россияне в День знаний чаще всего выбирали к праздничному столу пиццу, японскую и грузинскую кухни, а также бургеры. Это показало исследование платформы управления экспресс-логистикой, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Эксперты проанализировали заказы из ресторанов в День знаний и выяснили, что количество заказов азиатской кухни, включая роллы и суши, выросло на 51%, пиццы сразу на 87%, грузинской кухни на 44%, а бургеров на 31% относительно обычных будних дней в предыдущие месяцы. В целом, количество ресторанных заказов 1 сентября выросло на 38% относительно среднего буднего дня в июне-августе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: Школа, школа, я скучаю. Оказывается, ближе к полуночи больше половины родителей делают уроки со своими детьми, большинство из которых ученики 7, 8, 9 классов. Самостоятельно и без какой-либо помощи выполняют домашнее задание только треть школьников. Об этом говорят результаты исследования в распоряжении «Известий». Школа, школа, я скучаю.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От любви до ненависти один шаг. От везения до неудачи, наверное, не бывает так, чтобы вам абсолютно ни в чем не везло. Даже если за вами охотятся неудачи, значит, вам везет на невезение. Это не приговор, а лишний повод посмеяться над собой и своими неуклюжими историями. Мы же помним, 15 минут смеха заменяют банку сметаны под хиты на любимой волне.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Движение – это жизнь. Тем временем ученые рекомендуют ходить на работу пешком. У людей, которые ежедневно ходят на работу пешком, значительно снижается риск развития инфаркта миокарда. Это связано с тем, что у офисного планктона просто не хватает сил и времени на посещение фитнес-залов. А ходьба отчасти способна заменить занятия спортом. Медики говорят, что максимальную пользу приносит ходьба, которая в среднем занимает около 40 минут, то есть примерно 20 минут в одну сторону.

0: при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСИ. papajohnschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
3: Новости подоспели. В Совете Федерации призвали популяризовать среди граждан работу на производстве. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать. Выполнение безопасных и интересных заданий привлечет молодежь выбирать рабочие профессии.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако

0: Видно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. В них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность и дожди. Воздух днем будет прогреваться до 15-17 градусов. Ветер западный, порывистый, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: И вот я снова в эфире. Кладу трубку. Занят. Работаю. Мне тут параллельно звонят из школы английского языка, в которой я занимался целый учебный год несколько лет назад. Начните изучать что-нибудь новое с сегодняшнего дня. Через год вы удивитесь тому, насколько жизнь стала интереснее. Let's begin. Знание любого иностранного языка расширяет кругозор и стирает условные границы. If you know what I mean.
1: Комета. Первая чеховская радио.

0: Мета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Наши мысли формируют настоящее. Обычно мы раскручиваем в голове пережитый стресс и причины его вызывающие. Отпустите лишнее под музыку на волне хорошего и бодрого настроения.
1: Первое чеховское радио. Радио

Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Вам звонят, пишут смс и электронные письма. Столько разной информации. Акции, скидки и новые возможности. Понятно, противодействие тоже есть. Блокируешь номера, электронные письма отправляются в спам и так далее. Для экстраверта ситуация еще более-менее. Можешь взять трубку и заморочить голову роботу или человеку, который впаривает тебе ненужные товары и услуги. А вот для интроверта аховая ситуация. Все сразу в блок.

0: Это реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета.
1: От музыкальных ритмов к мыслительным. Понятное дело, что перед лицом перемен нам станет не по себе. Выходить из зоны комфорта всегда некомфортно, но потом откроются новые возможности, которые привнесут много всего интересного. Тут важно еще оказаться в нужном месте, в нужное время, а не как обычно.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: водители. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: прилетел.
1: Ну, пятница-то еще не пролетела, еще куча времени вечернего. Uh-huh. Завтра, кстати, день города, Оль. Ты как вообще на такие праздники смотришь? Ну-ка, расскажи.
0: Честно тебе сказать, конечно, в свете нынешних обстоятельств я предпочитаю не ходить туда, где присутствует скопление людей.
1: Я тоже самое, Оля. Именно поэтому я тебя и спросила. Кстати, на завтра отменили пробежку в честь дня города, потому что собирались делать вот в честь Серпухова, делали пробежку. Не отменили, вроде как все прошло, слава богу. Но наша администрация решила отменить. Ну и я думаю, что правильно сделали, потому что мы должны были тоже выбегать на 5 километров до станции обратно. Там я знаю, что уже закупили футболки и медали, но решили этого не делать. Поэтому...
0: Все-таки я сейчас больше про безопасность, нежели про праздники, потому
1: я
0: что
1: тоже согласна.
0: Праздников будет впереди много. Сейчас самое главное, чтобы нас максимально много осталось и в живых, и целых, и здоровых. И все было прекрасно.
1: Здесь я согласна, да.
0: Так что давайте лучше выбирать какие-нибудь пути отдыха менее массовые на завтрашний день. Ну, по крайней мере, я для себя это выбираю. А уже все остальное это остается решением за остальными гражданами. Ну, считаю, что просто безопасность превыше всего, поэтому это безопасно.
1: Слушайте, ну, для меня вообще праздник это такой, знаешь, какой-то высосанный из пальца момент. Ну, вот я про вообще про все праздники говорю, и начиная там вот про Новый год, например, потому что сколько это там с юлианского на григорианский менялись эти календари. Потом...
0: Не, ну, согласись, Новый год праздник семейный. Его, ну, его приятнее всего встречать дома с елкой, да, в своей какой-то атмосфере.
1: Как его приятнее встречать, это другой вопрос. Я просто к тому, что насколько нас на бабки раскрутили. Купить елку, купить всем подарки, купить эти игрушки, развесить это все. Ну, то есть такое, знаешь, я уже давно на все это смотрю, как-то думаю, а зачем? Да, там, украсить дом, вот это все, пойти в гости, сколько алкоголя улетает. Я когда перед Новым годом как-то приехала там смотреть на все это, и вот ни одна тележка не уезжает без алкоголя. Ну, мне вот это страшно, например, смотреть.
0: Без громкого веселого позвякивания из магазина не уходит никто, да? Что ж, ну ладно, а мы о более приземленном, о том, где же искать судьбу свою. И вот ты знаешь, Ань, сейчас почему этот вопрос у нас так, в общем-то, поднялся в день сегодняшний? Да потому что настолько все зависли в какой-то в сети, настолько все зависли в виртуальном общении через мессенджеры, да? В частности, через Макс все общаются, и вот Макс, либо соцсеть ВКонтакте. И как-то хочется в реальность погрузиться, а в реальности приходишь, допустим, в кафе, кофе себе купить, а все сидят в телефонах. И возникает вопрос, вот как познакомиться с человеком, если человек не смотрит вообще никуда, кроме как в экран своего телефона.
1: Ты знаешь, у меня уже негласное правило давно, и причем я даже встречаюсь с такими людьми, вот, которые, ну вот, то есть, если я пришла с кем-то, например, в кафе, и человек сидит в телефоне, ну там, например, я сразу говорю, ребят, я вообще когда за столом в кафе, при встрече я без телефона. Все даже звук могу отключить. Ну, понятно, если там какие-то там срочные звонки, ты ждешь, там это все ясно, там минуту поговорил и все. А так, и у меня негласное правило дома. В моем доме за столом телефоном пользоваться нельзя.
0: Ну, меня... в конце концов, да. И я считаю, что это и не только за столом, потому что если люди собрались в гости, то, ребят, ну, вы могли не собираться в гости, не тратить время на дорогу, на сбор, просто посидеть дома, попереписываться, Оль, чисто вот на удаленке.
1: Буквально недавно, ну, рассталась с одним из своих приятелей, который точно так же приходил, а, я хочу там в гости там поболтать туда-сюда.
0: А, и в телефоне.
1: И в телефоне. Я говорю, ты что там делаешь? Сначала он там с кем-то переписывался там с девками со своими, а потом... Он, значит, начал там в игрушки играть. Я говорю, Виталий встал и ушел.
0: До свидания.
1: И Виталий так ушел из моей жизни, да.
0: Ушел красиво.
1: Он там попытался что-то, я говорю, не хочу. Ну, просто не хочу.

0: понятия. Вот такие у меня истории есть.
1: Ну что ж, в следующем части продолжим обсуждать, где знакомиться. А пока The Boss House, Wait For Me. Ну и в новом части уже к вам вернемся.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение от должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. У них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не

0: возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
1: Погода.
0: Предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность и дожди. Воздух днем будет прогреваться до 15-17 градусов. Ветер западный, порывистый, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: Продолжается вечерний Чехов, ну и стоит напомнить в начале часа, что нас можно слышать на 92.6 FM, 70.49 УКВ.
9: И на Яндекс.Радио.
8: На Яндекс.Радио.
9: И на Яндекс.Радио, скачав приложение. Кстати, вот только что мы передавали привет семье Хрилевых, и там даже дети справились с тем, что скачали себе на телефон приложение для того, чтобы быть на радио «Комета» и слышать о том, какой их папа хороший.
8: Классно.
9: Да, мне кажется, это очень хороший вариант. Поэтому вот у кого нету радиоприемников.
8: Ну что ж, ну а если вдруг у вас нет возможности вообще никак слушать, то заходите в группу радиостанции «Комет» ВКонтакте, давайте обсуждать там и общаться в комментариях. Ну или в крайнем случае 8-916-244-00-44 мессенджер Макса открыт для вас и работает. Так что пишите свои музыкальные заявки, привет, пожелания, поздравления, ну а мы продолжаем. Продолжаем мы сегодня общаться про знакомства и где же нам искать. И ты знаешь, Ань, для меня, оказывается, шоком стало, что, оказывается, существуют разные литературные киноклубы, лектории, городские экскурсии.
9: Да, кстати, у меня подруга недавно познакомилась со своим мужчиной в читальном клубе города Чехов, оказывается.
8: Ого, у нас такой есть, оказывается.
9: Оля, я тебе даже больше скажу, меня в 3 клуба только зовут с разных сторон. Причем, говорят, приходи к нам, я говорю, а этот вот этот клуб? Нет, это другой. Потом еще одни зовут, а приходи к нам вот сюда. Я говорю, а это вот этот клуб? Нет, это другой. В общем, Оль, у нас куча вот этих вот клубов, где читают. Ты можешь себе представить? Я даже не знала. Они там обсуждают книги, собирают всякие семинары, у них и там уже свой круг, есть платные.
8: Невероятно просто.
9: Да, Оль, пользуется популярностью вообще сейчас эта тема. Мы с тобой что-то как-то отстали от этого.
8: Да, походу, прям конкретно отстали от жизни.
9: Ну ничего,
8: надо
9: мы наверстаем.
8: Обратно возвращаться и узнавать, что у нас в городе, где интересного происходит. Оказывается, еще люди знакомятся на всяких спортивных занятиях и в беговых клубах. Это прям твое любимое, мне кажется, да?
9: Да, да, беговые клубы. Вот как раз сейчас, завтра, именно в парке Губернский пройдет забег города Чехов. Чехов бежит, так называемый, потому что клуб мы еще официально не открыли беговой. Поэтому, соответственно, в Губернском лесу завтра в 8:45 начнется разминка около столов настольного тенниса и столов для шахмат. Вот. И я буду проводить разминку, и потом пробежка, либо проход, либо проползти, но начать в 9. То есть сколько хотите. Ну, как бы есть лимит 5 километров, хотите больше.

0: кого получится меньше. Ребят, ну просто встали и заодно все вместе пошли. Вы знаете, в прошлый раз пришли мама с дочкой. Первый раз. Говорит, ребят, спасибо вам большое, вы просто нас дернули с дивана. Угу. Они практически прошли просто круг 3 километра. Говорят, и нам настолько все равно, что мы не пробежали 5, а прошли 3. Но мы это сделали. И еще и в дождь. Это вообще, считаю, отдельный героизм. Завтра, кстати, обещают дождь, ребят. Но для меня особые герои — это те люди, которых не смущает погода. Поэтому я всех завтра жду на разминку.
1: Круто, очень. Вот, кстати, тоже твоя тема. Оказывается, еще можно знакомиться на всяких волонтерских и благотворительных проектах. Там встречаются ответственные и эмпатичные люди, которым важны не только развлечения.
0: Ну, вот это тоже, да, потому что вообще, у нас вот волонтерская, где я вот участвую, там преимущественно женский пол, но и встречаются мужчины, которые тоже меня очень сильно прям вот... скажем так, впечатляют тем, что такие есть на белом свете. Так что, да, хорошая, мне кажется, тема для знакомства, потому что это тема там, где единомышленники встречаются, добрая. А для меня...
1: Да, там хотя бы уже есть общая тема для разговора и какие-то точки соприкосновения, то есть уже прекрасно.
0: Ну, мне, ты знаешь, в человеке важна доброта, Оль, вот это прям первое. Я всегда смотрю, как он общается с животными. То есть вот, когда с животными, это же не наигранность, это вот это, знаешь, когда человек всем помогает, то есть вот это тоже меня как бы
1: воодушевляет.
0: Да, да, да.
1: Что ж, уходим на музыкальную паузу. Queen, I want to break free. И ждем ваш музыкальный заявки и ваше мнение.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: праздничное настроение.
1: И в тему, где кто знакомится. Ты знаешь, я сейчас вспомнила фразу из фильма, моего любимого фильма «Москва слезам не верит». Ну, где знакомиться? Сейчас очень модно знакомиться на кладбище. Помнишь этого Муравьева?
0: Не-не, спасибо, я как-то не...
1: Там одни вдовцы. Там, говорит, типа...
0: Такая теория прекрасная.
1: Что-то как-то мне не подходит. Я не фанат таких мест. Вообще, вот тут пишут, что надо знакомиться на городских мероприятиях и фестивалях. Вот у нас, кстати, День города. Предлагаю прям вот выйти в город и начать знакомиться. Прям вот с самого раннего утра.
0: Может быть, я бы там прям с 5 утра бы уже начала знакомиться, но там столько алкоголя, что для меня это вообще закрытая тема. Поэтому почему-то у нас все праздники ассоциируются сразу с принятием алкоголя.
1: Ну вот видишь, еще предлагают знакомиться в группах по интересам в мессенджере Макс и в чатах района или в чатах дома. Вот я вот, например, со своими соседями не очень горю знакомиться. Думаю, что они тоже со мной не очень-то хотят знакомиться.

0: Мы так друг друга знаем.
1: Зная своих соседей, да, тем более, когда ты все это слышишь, как это все там происходит у них за стенками, не особо хочется вообще с кем-то знакомиться.
0: Да, в такие моменты хочется куда-нибудь подальше, в леса где-нибудь.
1: Ну, или, Оль, например, чат, который у нас вот в СНТ, где я живу. Да, то есть тот же чат соседей, но там прям такого начитаешься, наслушаешься, что прям...
0: Ой, Ань, можно познакомиться весьма оригинальным образом, можно выйти к водоему, который проточный, да, там какая-нибудь речка, да,
1: так.
0: Например, написать послание в бутылке со своими координатами.
1: Это мы с тобой это обсуждали.
0: И отправить, и посмотреть, с какого конца мира тебе придет ответ на твой номер телефона. Ну, если, конечно, доживешь до этого момента.
1: Интересно, да, да.
0: Не, а что, хорошая идея, мне кажется.
1: Да, в общем. А что бы не куражнуться? Почему нет? Почему?
0: Еще поговаривают, тут пишут, что можно знакомиться в библиотеках и коворкингах. Ну вот насчет коворкингов, наверное, соглашусь, но вот библиотека... Я лично хожу в библиотеки, ну, когда ходила часто, я ходила туда читать, и чтобы меня там не трогали. То есть это место тишины для меня. Поэтому мне было бы не очень приятно, если бы ко мне кто-то в библиотеке бы подошел, все сказал, ну, привет. Я бы сказала, ну, пока. Причем менее томным голосом, в общем-то.
1: Еще... А у нас вот, смотри, еще пришло, кто, как вот у меня мой друг знакомится. С первой супругой Фоки познакомился по спорту.
0: Это спорт, да.
1: Да, с другими, можно сказать, на работе. К некоторым привозил продукцию в магазины. Последнюю подвозил по заказу на такси. Вот так вот.
0: Оригинально. А еще, да? Вот, еще поговаривают, что можно знакомиться на тематических встречах фан-сообществ. Так, внимание. У меня есть вопрос в этом свете. Итак, где бы мне найти фан-сообщество и тематическую встречу, ну, допустим, поклонников Pink Floyd'а?
1: Ока.
0: И желательно, чтобы они были все, ну, плюс-минус моего возраста, потому что...
1: Это ты сейчас кому заказ делаешь, Оля?
0: Во вселенную, наверное. 100 заказов вселенной. Да, принимай. Итак, ищу мужчину ростом 190 сантиметров, не ниже, желательно, да, весом не больше 120 килограмм. И желательно фаната Pink Floyd'а. Было бы неплохо. Ну, вот такие вот запросы бывают.
1: Ну, почему нет? Вселенная, она безгранична в своих...
0: Да, еще говорят, что можно на всяких ретро-кинопоказах и легко найти единомышленников. Вот мне вопрос, где у нас тут в нашем городе ретро-кинопоказы?
1: Оля, а ты знаешь, есть кинотеатры Москино, я тебе рассказывала про них. Это старинные кинотеатры, которые отреставрировали, и они стоят на бюджете города, то есть они не коммерческие. Там билеты стоят там по 70 рублей, по 150, по 200, ну такие вообще. А качество звука и качество видео и точно так...
0: У нас 15 секунд на заявку.
1: Ну, короче, что... Тогда все.
0: Тогда Оливара Солер.
1: Да, да, песню я для... подожди, заявка у меня. Вот.
0: Да, да,
1: милые,
0: да,
1: мои
0: вот.
1: Ведущие, позвольте передать привет вам и заказать песню для вас на ваш вкус. И на наш вкус мы сейчас будем слушать песню,
0: да, да.
1: Оливара Волар.
0: Да. Все, слушаем.
2: Вечерний Техно на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: проводила одна эфир, и был день комаров. И я такая смотрю и говорю: о, сегодня день комаров. Угадайте, с кем я праздную, Оля. У меня тут банкет был просто из комаров. Потому что мы находимся высоко, открытое, потому что окно, там темно, у нас светло. И у нас очень много
1: комаров. И они такие все: о, как у вас тут интересно, да?
0: А еще и праздник комаров, а что бы не отметить, да. И я тут сидела прям вообще просто в полном празднике.
1: Вообще идеально, мне кажется, да? Ну что ж, а мы продолжаем обсуждать, где же искать судьбу свою и как ее найти.
0: Ты знаешь, Оль, кстати, вот сидеть в одиночестве в данной ситуации, мне кажется, лучше, чем с толпой комаров. Вот это я тебе точно могу сказать. Это, наверное, единичный случай, когда все-таки я, наверное, выбираю одиночество.
1: По сравнению с комарами, да. Действительно, тут сложно не согласиться. Ну что ж, а...
0: Не знакомиться. Блин, я что-то эти перебивали.
1: Ты просто так долго меня не видела, что хочется много чего рассказать, да?
0: Наверное. Ты знаешь, у меня подружка, ну, одна, там, назовем так, приятельница ее, поехала в Турцию потусить с подружками. У нее там завязался курортный роман, на который она всегда смотрела косо и никогда сказала: нет, это только там прям... А тут прям закрутилась, завертелась, и, в общем... Они разъехались, он на Украине, она в Москве.

0: Да, мне очень нравятся такие истории.
1: Так, я пока напомню, нас пишут, я поэтому читаю. Мы тут тренируемся к розыгрышу, который у нас будет во вторник от нашего спонсора. Да? И, значит, продолжаем сегодня фразу «Великие дела начинаются с понедельника, а в пятницу». И тут пишет нам слушательница Евгения: «А в пятницу мир становится чуточку добрее».
0: Но, да не чуточку, я бы даже сказала, в пятницу-то вечером. Ого-го.
1: А еще вот Виктор пишет: «Великие дела начинаются с понедельника, а в пятницу пора подвести итоги и праздновать маленькие победы».
0: Тоже
1: мне
0: хорошо.
1: Тоже нравится, когда воодушевляющий.
0: Да мне вообще нравится, потому что люди ВКонтакте. Интач называется.
1: Замечательно. А про свидание, кстати говоря, курьезные случаи прислали мне. Парень пригласил на свидание в ресторан, но постоянно отлучался куда-то из-за столика. То в уборную, то поговорить по телефону. В какой-то момент ко мне подошел официант, наклонился и тихо спросил: «А вы в курсе, что у него в соседнем зале свидание с другой девушкой?»
0: Какие есть большие оригиналы вообще.
1: Ну, это вообще, это фантастика, потому что я считаю, что вообще, ну, как такое может быть возможно?
0: Может, вот наспор с кем-нибудь?
1: Наспор с кем-нибудь? Ну, я не знаю, может быть, и наспор с кем-нибудь.
0: А мне другой вариант, у меня просто другого варианта в голову даже не приходит. Как можно так вот участвовать в свиданиях одновременно, ребята?
1: Многополярные свидания, да? Давайте, как это, покажите просто весь список, я сейчас выберу.
0: Ну, это вообще, ну, молодец, что, большой оригинал.
1: Прям очень, очень.
0: А интересно, если бы вот прям в двоих сразу влюбился, это что, шведская семья была бы тогда, наверное?
1: Фу-фу-фу, мы против такого, мы за классические ценности семейные особенно.
0: 100%, 100%.
1: А на нашем первом свидании, пишет девушка, муж подавился омлетом так, что у него вылетел, из носа кусочек лука. Но она все равно за него вышла замуж.
0: Ну, прикольно. Это повод, кстати, вообще выйти замуж.
1: А тут пишет, знаешь, что еще написали? Парень, с кем было свидание, работал в похоронном агентстве. Заехал за мной, а в машине сзади у него был труп.
0: Ну вот, прям для меня вообще тяжеловато к пониманию, очень. Когда люди этим зарабатывают. Хотя я понимаю, что это востребованная тема, и она всегда востребована. Это прям такой вот прям здорово. Ну вот что-то как-то меня тяжеловато дается.
1: Подумаем об этом под песню диджей Мика «WhatsApp». И мы вернемся к вам уже.
0: Конечно, конечно, подумаем.
1: Скажем свое заключение. Так что давайте WhatsApp, диджей Мика на радио Комета 92.6 FM прямо сейчас.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: по пятницу. Великие дела начинаются с понедельника, а в пятницу я начинаю верить в чудеса. Например, что почта рабочая сама себя разберет за выходные.
1: Ну, это прекрасно. В общем-то, силы мысли никто не отменял.
0: Ой, в общем,
1: это мои любимые фразы, когда начинается творить чудеса, да.
0: Вот знаешь, по поводу знакомств и того, где же все-таки искать своего единственного, либо свою единственную.
1: Неповторимого.
0: Да, хочется сказать, что для меня все-таки по старинке традиционный способ, наиболее рабочий, это искать людей
1: на дискотеке,
0: фестивалях или концертах. Ну, в общем-то, учитывая, что у нас сейчас, я как бы не люблю в свете нынешних обстоятельств особо массовые скопления людей, то с фестивалями прям совсем туго. А с концертами, ну, не знаю, относительно. Поэтому
1: а мы с тобой, кстати, на концерт пригласили, ты помнишь, 26-го?
0: Конечно, я уже даже столик забронировала.
1: Да?
0: Да, я уже все сделала.
1: Ты забронировала столик, а на скольки человек?
0: Я сказала, что нас будет где-то в районе 4 человек.
1: А я туда входила, нет?
0: Да.
1: А, да?
0: Да, отлично. Да, так что я уже и группу порадовала, что мы уже столик забронировали. Поэтому...
1: А ты прям даже знала, где мы сядем, там ты знала места, да, или какие?
0: Все, у нас теперь столик на втором этаже, там все прекрасно, и, в общем-то, там, надеюсь, и будем знакомиться.
1: О, отлично. Ты знаешь, кстати, Оля, я столько на фестивалях с единомышленниками побывала, вот на всяких йоговских, веганских. Ну, я тебе могу сказать, что хоть вроде там и единомышленники, но там вообще тоже бывают такие перешкаленные. Ну, то есть у меня вообще развитие, я стараюсь, чтобы оно было в рамках социума. А там прям такие отлетевшие, что, знаешь, думаешь, не, хочу мужика земного.
0: Дайте мне что-нибудь более земное.
1: Пусть не земная и йоговская буду я, дайте мне земного мужика.
0: А мне вот очень нравится, мы сейчас с тобой поговорили про концерты, мне приходит как раз еще одно приглашение на 23 сентября только.
1: Так.
0: В общем-то, если ты чаще бываешь в Москве, то могу тебе его переадресовать.
1: Ну-ка, расскажи-ка.
0: Ну, расскажу, конечно, чуть-чуть позже. Просто иначе это будет реклама, а мне за нее пока еще не заплатили. Вот так вот. Такая вот я меркантильная дама. За каждое свое слово хочу денег. Вот такое тоже бывает.
1: Да, поэтому знаете, с кем знакомитесь, если что. 26-го.
0: Вот так, так, ага. Вы знаешь, вот тут мне прислали историю. На первом свидании парень попросил меня понюхать его еду, потому что ему показалось, что она испорчена. А когда я наклонилась, ткнул меня лицом в тарелку.
1: Ха-ха-ха, очень смешно.
0: Ну, забавненько, конечно, но если, в общем-то, реакция
1: если
0: у вас
1: это
0: была...
1: Если не первое свидание, да. Было бы, если бы не первое свидание.
0: Да, в общем, да. Либо парень пишет, пошел с девушкой в кино на свидание, она весь фильм оглядывалась на кого-то сзади, и оказалось, что все это время сзади сидел ее отец.
1: Вот так. Маша, ты куришь, да, как у
0: нее? Да-да-да. Да ты еще и пьешь. Вот, так что курьезов много бывает, а всем мы желаем найти свою драгоценную половинку или целую, в общем, как вам повезет, и всем желаем хорошего, классного настроения. Ну, а мы с вами говорим до свидания.
1: Я говорю пока-пока, мы до понедельника с вами расстаемся, в понедельник вечером с 6 до 8, мы с Ольгой Ольковой снова к вам вернемся и уже будем обсуждать понедельники на позитивной волне, да. Рассказывать, как прошли выходные. Ну, и я говорю, понедельник у меня выходной, поэтому, ребята, ждите хорошего настроения однозначно. Вот в понедельник мы вас будем раскачивать.
0: Всем пока. Мы, как всегда, вылетели.
1: Пока-пока. Да? Ну, видишь, мы просто любим поболтать.
0: Все. Всем до понедельника.
1: Пока-пока.
2: Вечерний чех на радио Комета. 92,6 FM. Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Барі Лапасні, 20.00.
1: На радіо Комета.
2: У мікрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители Чехова накануне выборов в Госдуму и Мособлдуму начали сбор подписей за отстранение должности главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает телеграм-канал «Взгляд Подмосковья». Авторы инициативы заявляют, что на протяжении нескольких лет наблюдаются серьезные ухудшения ситуации во всех сферах жизни муниципалитета. Недовольство работой местной власти переросло в открытое требование сменить руководство. Сколько подписей удастся собрать и заметят ли протест в правительстве Подмосковья, покажет время. Однако очевидно, что после череды скандалов глава округа настроил против себя большинство жителей, пишет паблик. В Чехове за 4 года рекордно сократилось число малых и средних предприятий. Об этом говорят данные прогноза социально-экономического развития округа на ближайшие 3 года. Он опубликован администрацией муниципалитета. Так, по данным, на 1 января этого года в Чехове было зарегистрировано 1751 предприятие. Это один из самых низких показателей за последние как минимум 10 лет. Для сравнения, в 2022 году таковых значилось более 5500. И по официальным данным налоговой службы, все они действительно работали. Они просто числились в реестре. В Чехове проезд в коммерческих пазиках, которые жители называют гнилыми шпротницами, подорожал сразу на 15 рублей. Стоимость поездки по городу теперь составляет 105 рублей, даже если проехать нужно всего одну остановку. При этом состояние подвижного состава, на котором предлагают за эти деньги ездить горожанам, вызывает вопросы. Автобусы старые, грязные, ржавые и дурно пахнут. В них нет ни кондиционеров, ни нормального обогрева зимой. В Чехове полностью остановилось строительство жилья. Многоквартирные дома не возводятся уже несколько лет. Квадратными метрами в отчетах чиновников округ прирастает исключительно за счет частных домов. Но и здесь темпы строительства падают. В этом году будет введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров против 421 в 2025. Снижение объемов связано с увеличением процентной ставки по ипотечному кредитованию, повышением стоимости земельных участков, удорожанием строительных материалов, сообщили в администрации Чехова. Здание бывшей амбулатории в Мещерском вместе с земельным участком продали за 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В торгах приняли участие

0: участие 18 претендентов. В ходе подачи заявок участники подняли стартовую стоимость имущества с 828,5 тысяч рублей до итоговых 5 миллионов.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность и дожди. Воздух днем будет прогреваться до 15-17 градусов. Ветер западный, порывистый, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Только не напейся пьян.
1: Комета. Первая чеховская.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?

0: слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

мой, бусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комет.

0: На родине каштанки 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио «Комета» 92,6 FM. Счастья вам и любви!